надо, эксхейл, издох. Инхейл ап, удах горе. And come back to Vajrasana. Exhale, издох Vajrasana. Second round, другий циклус. Inhale, one, jedan. Two, два.